0: получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм, евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, 2,79. И топленое масло 500 грамм, 5,99. Лидл стоит

0: 6 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова евро 59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos! Top, top!

Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Немного о музыкальных новинках. Состоялась премьера песни Юлии Савичевой «Сгорать». Релиз осуществил лейбл «Phoenix Music». Моя новая песня.

понимаем, что она убивает в нас человечность. Мне хочется верить, что моя новая песня поможет людям, которые столкнулись с болезненной любовью, снова разбудить в себе внутренний огонь и начать с чистого листа. Жасмин и Маш Милаш представили совместную версию песни «Дольче Вита». Релиз сингла осуществили лейбл «Гамма Мьюзик» и «ДНК Мьюзик». Песня представляет собой новую версию хита Жасмин из альбома «100% любви» с рэп-вставками. Еще до официального релиза трек начал разлетаться в вертикальных видео, заняв 4-е место

0: песня «Часики» моментально покорила зрителей и вызвала огромное количество теплых отзывов. И вот, наконец, долгожданный релиз. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели. Новинки недели.

0: to jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Вы лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
5: Stihl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями. И бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Шакира представила клип на свою песню «Дай-дай», посвященную чемпионату мира по футболу 2026 года и записанную совместно с Burna Boy. Четырехминутный ролик начинается с того, что звезды мирового футбола, включая Месси, Мбаппе и Холланда, выходят на поле и заявляют «Мы готовы», обращаясь к Шакире. Затем сама

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест». И прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Дочь режиссера Мартина Скорсезе Франческа получила роль в грядущем сезоне шпионского сериала «Мистер и миссис Смит». Напомним, что съемки шоу

сдается в «Мистер и миссис Смит» в качестве постановщика. Режиссер «Новых мстителей» Джо Руссо заверил фанатов, что «Доктор Дум» по-настоящему удивит всех и встряхнет вселенную Марвел. По его словам, зрители будут обескуражены событиями фильма. «Доктор Дум» является полным переосмыслением супергероики. Это очень один рискованный ход. Мне кажется, зрители совершенно не ждут того, что произойдет в фильме, тон и тематика всех удивят, рассказал режиссер. Педро Паскаль, сыгравший мистера Фантастика, также признался, что ему не терпится посмотреть кино. Ожидания у него завышены. Премьера «Новых мстителей» ожидается 16 декабря. Спин-офф рассказа «Служанки» антиутопию «Заветы» с Chase Infinity продлили на второй сезон. Такое решение было принято на основе зрительских рейтингов шоу, которое показывает высокие результаты. Финальный эпизод первого сезона сериала вышел 27 мая. Действие «Заветов» разворачивается в тоталитарной стране Гилеад, где женщины становятся рабынями мужчин с радикальной религиозной

проекты был Пуаро с Дэвидом Суши, выходящий с 1989 по 2013 год. В последние годы также выходили полнометражные адаптации с участием Кеннета Браны. Ну а Эппл Мартин, дочь актрисы Гвинет Пелтроу и музыканта Криса Мартина, намерена построить карьеру в кино. Недавно

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Еще раз приветствую всех настроенных на Топ-Радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». Меня по-прежнему зовут Стим Франсисти, и это время светских новостей. Фронтмен группы «Руки

Пскаревская выиграла суд против кемеровского блогера Алексея Псковитина из дуэта «Немагия». Причиной стало распространение ответчиком недостоверной информации об актрисе в социальных сетях. Экспертиза подтвердила, что блогер позволял себе уничижительные формулировки, вроде «экспортницы», в адрес Настасьи Самбурской. К тому же, даже когда одно видео заблокировали, Алексей Псковитин выложил его снова. Суд согласился, что информация оказалась ложной и порочащей честь артистки, а повтор

музыканта. Семья Оззи Осборна объявила о запуске продвинутого ИИ-аватара музыканта. Цифровой версии «Принца тьмы» способны общаться с фанатами в реальном времени, отвечать на вопросы и воспроизводить фирменную харизму.

0: serotonin.
1: Светская хроника. Светская хроника.
2: Вы слушаете ТОП-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Состоялась 52-я церемония вручения премии American Music Awards на

Номинации в этом году не получила ни одной. Билли Айдол вместе со Стивом Стивенсом исполнили попурри из своих лучших хитов. Рокеру также была вручена награда за прижизненный вклад в музыкальную индустрию. Выступили на премии Kid Urban, New Kids on the Block, Carol G, воссоединившийся Pussycat Dolls и многие.

представитель ее микстейпа My Face Hurts From Smiling с новым альбомом Swift The Life of a Showgirl. Кто-нибудь может объяснить, что это вообще значит? Спросила Лизо у подписчиков. Один из пользователей ответил: это значит, что весь тот хейт в сторону Тейлор наконец-то к тебе вернулся. В ответ

сообщает издание Daily Mail. Источник из окружения звезд заявил, что хотя влюбленные очень счастливы, а Брэд Питт наслаждается покоем и поддержкой своей подруги, маловероятно, что актер когда-либо снова женится или заведет еще детей. У него прекрасная партнерша, которую он ценит, но спешить в этом направлении он не собирается, сказал один из инсайдеров. Недавно Брэд Питт и Инесса Дарамон посетили мероприятие Mercedes.

0: Мы же с вами, друзья, прямо сейчас наслаждаемся самой актуальной музыкой на Топ-Радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

Испанская актриса Пенелопа Крус рассказала о проблемах со здоровьем, едва не остановивших производство ее последнего проекта «Черный шар». Об этом 52-летняя артистка поговорила в беседе с Variety. По словам Крус, пугающий звонок от

0: четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
3: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
5: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: реакционные устройства.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: procentu atlaide. Inalas.lv.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
5: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
4: 100%.
5: Конечно, браво, супер, что есть такие люди.
4: Многие.
5: Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
4: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас
5: положить.
4: Современные люди, да.
5: На все знания?
4: Это неправильно, а правильно положиться.
3: Андрей,

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: электронные устройства.
1: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.

0: Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
1: 100%.
0: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
1: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
0: Положить?
1: Современные люди, да.
0: На все знания?
1: Это неправильно. А правильно положиться.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова €59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru.

0: Nu, labi, 4.
1: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
0: Pagi, ko?
2: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
5: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
4: 100%.
5: Конечно, браво, супер, что есть такие люди.
4: Многим.
5: Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
4: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
5: Положить.
4: Современные люди, да.
5: На все знания?
4: Это неправильно, а правильно положиться.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева. Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: Получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Top Radio. All time favorites.